передачи документов или выборочному досмотру. Безопасности не бывает слишком много. Руководство московского метрополитена и УВД на московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой.